Радіомузика 106,4 FM.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

На радіомузика 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Очередное противостояние вспыхнуло в Иерусалиме вчера поздно вечером 10 августа. Представители Харидим снова вышли на улицы, выступив против строительства новой линии городского трамвая. Участники акции протеста блокировали транспортные артерии и препятствовали прокладке рельсов. По данным пресс-службы полиции, митингующие не только перекрывали движение, но и причиняли ущерб строительному оборудованию и спецтехнике. Для урегулирования ситуации и сдерживания протестующих на место происшествия оперативно прибыли подразделения полиции. Уже в начале первого ночи 11 августа полиции удалось восстановить общественный порядок. На масштабном оперативном совещании высшего военного руководства с участием главы Центрального командования ВС США Брэда Купера начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйель Замир подвел промежуточные итоги военной кампании на всех фронтах. Глава генштаба заявил, что происходящие сейчас дипломатические переговоры стали, цитирую, «прямым результатом исторических успехов армейских подразделений». По словам Замира, войска ЦАЛЯ перешли в промежуточный этап. Сил хватает для поддержания прочной обороны. Однако армия находится в состоянии немедленной готовности к возобновлению интенсивных боевых действий. Особое внимание было уделено беспрецедентному стратегическому партнерству США. Командирам всех уровней поручено давать личному составу необходимую передышку, но категорически не снижать бдительность и продолжать создавать новую реальность безопасности, говорится в сообщении. Белый дом рассматривает возможность завершить военный конфликт на Ближнем Востоке без подписи под ядерным соглашением, сосредоточившись на полной разблокировке Ормузского пролива. Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, в Вашингтоне убеждены, что после ликвидации трех ключевых ядерных объектов восстановить программу уже в ближайшие годы иранская сторона не сможет, а любые попытки сразу отследить. Следит разведка США. Однако переговорный процесс зашел в тупик из-за встречных требований Тегерана. Напомню, что руководство Исламской Республики добивается полного окончания войны, вывода американских войск, отмены санкций, снятия блокады и многомиллиардных репараций. Хотя Дональд Трамп и исключил выплаты из бюджета США, компромисс может включать разморозку части иранских средств при открытии морского пути. Колумбия официально признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами, став лишь вторым государством-членом ООН после Соединенных Штатов. Как заявило внешнеполитическое ведомство, контроль над этой территорией признан критически важным элементом национальной обороны Израиля, необходимым для полной защиты его граждан. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил глубокую благодарность колумбийскому президенту и главе МИД, подчеркнув, что это решение наглядно демонстрирует высокий уровень стратегического партнерства между государствами. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 11 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Мертвое море – одно из немногих мест, где сама природа создает условия, полезные для кожи. Здесь все работает сообща. Вода, солнце, воздух и климат. Именно поэтому регион используют в дерматологии как метод климатотерапии. Первое – это вода. В ней очень высокая концентрация минералов – магния, калия, кальция, бромидов. Магний помогает уменьшить воспаление и поддерживает барьерные функции кожи. Поэтому купание часто включают в лечебные программы при псориазе. Второе – это солнце. Мертвое море находится на отметке примерно минус 430 метров. Это самая низкая точка суши. Из-за дополнительного слоя атмосферы солнечное излучение смягчается, особенно в диапазоне UVB, который используется в лечении псориаза. Пациенты могут находиться на солнце дольше и безопаснее, что повышает эффективность терапии. Третье – это воздух. Климат здесь сухой, стабильный, почти без аллергенов. Мало пыли, пыльцы и грибков. Все это снижает раздражение, помогает коже спокойнее восстанавливаться.

0: Четвертое – это грязь. Минеральная грязь Мертвого моря используют как часть комплексного ухода. Она смягчает кожу и уменьшает выраженность шелушения. Эффект хорошо известен дерматологам. И пятое – это общее состояние человека. Псориаз чувствителен к стрессу. А теплый, стабильный климат Мертвого моря, высокий атмосферный нажим и ощущение отдыха сами по себе улучшают самочувствие, сон и общее напряжение. А это тоже влияет на кожу. Поэтому лечение здесь всегда комплексное. Вода, солнце, воздух, грязи и отдых – это не замена медикаментам, но признанная часть терапии, которую используют во многих дерматологических программах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CO.IL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Очередное противостояние вспыхнуло в Иерусалиме вчера поздно вечером 10 августа. Представители Харидим снова вышли на улицы, выступив против строительства новой линии городского трамвая. Участники акции протеста блокировали транспортные артерии и препятствовали прокладке рельсов. По данным пресс-службы полиции, митингующие не только перекрывали движение, но и причиняли ущерб строительному оборудованию и спецтехнике. Для урегулирования ситуации и сдерживания протестующих на место происшествия оперативно прибыли подразделения полиции. Уже в начале первого ночи 11 августа

полиции удалось восстановить общественный порядок. На масштабном оперативном совещании высшего военного руководства с участием главы Центрального командования ВС США Брэда Купера начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйель Замир подвел промежуточные итоги военной кампании на всех фронтах. Глава генштаба заявил, что происходящие сейчас дипломатические переговоры стали, цитирую, «прямым результатом исторических успехов армейских подразделений». По словам Замира, войска ЦАЛЯ перешли в промежуточный этап. Сил хватает для поддержания прочной обороны. Однако армия находится в состоянии немедленной готовности к возобновлению интенсивных боевых действий. Особое внимание было уделено беспрецедентному стратегическому партнерству США. Командирам всех уровней поручено давать личному составу необходимую передышку, но категорически не снижать бдительность и продолжать создавать новую реальность безопасности, говорится в сообщении. Белый дом рассматривает возможность завершить военный конфликт на Ближнем Востоке без подписи под ядерным соглашением, сосредоточившись на полной разблокировке Ормузского пролива. Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, в Вашингтоне убеждены, что после ликвидации трех ключевых ядерных объектов восстановить программу уже в ближайшие годы иранская сторона не сможет, а любые попытки сразу отследить. Следит разведка США. Однако переговорный процесс зашел в тупик из-за встречных требований Тегерана. Напомню, что руководство Исламской Республики добивается полного окончания войны, вывода американских войск, отмены санкций, снятия блокады и многомиллиардных репараций. Хотя Дональд Трамп и исключил выплаты из бюджета США, компромисс может включать разморозку части иранских средств при открытии морского пути. Колумбия официально признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами, став лишь вторым государством-членом ООН после Соединенных Штатов. Как заявило внешнеполитическое ведомство, контроль над этой территорией признан критически важным элементом национальной обороны Израиля, необходимым для полной защиты его граждан. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил глубокую благодарность колумбийскому президенту и главе МИД, подчеркнув, что это решение наглядно демонстрирует высокий уровень стратегического партнерства между государствами. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 11 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израильская политика славится неожиданностями. Но одна из самых громких политических сенсаций произошла в 2006 году. Тогда на выборах настоящий успех одержала партия пенсионеров «Гиль». Многие эксперты не воспринимали ее всерьез и сомневались, что партия вообще пройдет в Кнессет. Однако результаты голосования удивили всех. «Гиль» получила 7 мандатов и вошла в правящую коалицию. Во главе партии стоял Рафи Эйтан, человек с необыкновенной биографией. В прошлом сотрудник израильских спецслужб, он руководил оперативной группой, которая в 1960 году захватила в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана и доставила его в Израиль для суда. На первый взгляд программа партии выглядела необычно для израильской политики. Пока другие партии спорили о вопросах безопасности, границах и мирном процессе, партия пенсионеров говорила о размере пенсий, доступной медицинской помощи и качестве жизни пожилых людей. Оказалось, что эти темы волнуют огромное количество людей. После выборов представители партии получили министерские должности и стали частью правительства. Но повторить этот успех им не удалось. Уже через несколько лет партия практически исчезла с политической карты страны. Тем не менее, ее история осталась одним из самых необычных эпизодов израильской политики. Она напомнила, что жизнь государства состоит не только из больших политических и военных вопросов. Иногда избиратели хотят услышать разговор о вещах гораздо более близких каждому человеку – здоровье, достойной старости и качестве жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106,4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Сегодня во вторник продолжается проверка сообщений, которые, я напомню, потрясли весь Израиль. Обвинение в неподобающем обращении с ранеными военнослужащими ЦАЛя в Хайфском медицинском центре «Рамбам» переросли в жесткую полемику. Скандал начался с публикации, где утверждалось, что отдельные сотрудники клиники допускали унизительное отношение к раненым. Поводом для начатой Минобороны проверки стали сообщения в соцсетях от активиста, брата военнослужащего, находящегося в реанимации. Автор публикации пожаловался на закрытые двери отделения, халатность медперсонала и отдельно возмутился арабоязычной ночной сменой. На данный момент подобные претензии поступили только от одной семьи. В это же время министр обороны Израиля Исраэль Кац и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир жестко отреагировали на сообщение о вероятном ненадлежащем отношении к раненым бойцам ЦАЛя в больнице Рамбам. Глава оборонного ведомства назвал опубликованные свидетельства

ведомства, цитирую, «чрезвычайно серьезными», подчеркнув, что героические защитники страны и их близкие заслуживают только глубокого уважения и лучшего ухода. КАЦ поручил армии обороны Израиля провести экстренную проверку и пообещал, что любые нарушения со стороны медицинского персонала не останутся без жесткого ответа. В свою очередь, Итамар Бен-Гвир заявил, что при подтверждении фактов произошедшее станет тяжелейшим скандалом, затрагивающим каждого гражданина государства, и потребовал немедленных разбирательств. Администрация Дональда Трампа не считает критичным публичный отказ премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху от 15-пунктного плана по сектору Газа. Как передает издание Axios, в Белом доме расценивают жесткие заявления главы правительства как элемент внутренней политики, пока Цаль соблюдает фактическое сдерживание и снижает интенсивность ударов. Параллельно с этим спецпосланник Совета мира Николай Младенов в эфире 12-го телеканала израильского телевидения пояснил, что обязательный отвод израильских сил, занимаемых рубежей за желтую линию, произойдет исключительно после подтвержденного разоружения местных группировок. Скандал в партии демократы Яира Голана. Эйнау Цангаукер, мать бывшего заложника Матана Цангаукера и главная активистка из улицы Каплан в Тель-Авиве, заявила, что лидер партии Яир Голан нарушил данное ей обещание и отказался предоставить бронь в верхней части своего избирательного списка. По ее словам, она полностью выполнила условия негласных договоренностей, снизила публичную активность и не рассматривала альтернативные варианты. Однако политик изменил свое решение. В ответном же обращении Голан взял на себя полную ответственность за эмоциональную боль, причиненную активистке, и объяснил свой шаг отказом от использования личных квот из уважения к результатам праймерис и выбору 113 тысяч членов его движения. Несмотря на отмену гарантированного места, он предложил Цангаукер ключевую роль в своей кампании и призвал ее остаться соратницей, цитирую, «в борьбе за будущие реформы». Правоохранительные органы обращаются за помощью гражданам в связи с исчезновением 53-летнего жителя Холона Итая Хаима Меира Багдади. Мужчина пропал еще 3 августа. В последний раз его видели в Бнейбраке, после чего связь с ним прервалась. Согласно ориентировке полиции, мужчина имеет рост 1 метр 85 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и обрит наголо. На момент исчезновения он был одет в рубашку, шорты и летние шлепанцы. Все, кому что-либо известно о возможном местонахождении Итая Багдади или кто заметил человека с похожими приметами, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефону 100. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 11 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Есть в иврите слова и выражения, которые слышишь каждый день в поликлинике, на работе, в школе, по телефону. И именно они помогают понять, что человек на самом деле имеет в виду. Сегодня разберем несколько таких выражений. Первое – «кахоля нире» или короткое «канире». Они переводятся как «скорее всего» или «по всей видимости». Это слово используют, когда информация есть, но стопроцентной уверенности пока нет. Врач может сказать «кахоля нире отчувот егиу махар». «Скорее всего, результаты будут завтра». Это мягкая, аккуратная формулировка без категоричности. Следующее выражение «бильти эфшари». Буквально «невозможно». Но смысл шире. Так не предусмотрено правилами, процедура не позволяет. Это не каприз и не отказ. Это язык системы. Например, «бхината наалим за бильти эфшари». По правилам это невозможно. Это важный сигнал не к человеку, а к регламенту. Очень полезная фраза «макавана». Что имеется в виду? Простой способ уточнить информацию, не звуча при этом грубо или обвиняюще. Вы можете услышать непонятное объяснение и спокойно спросить «макавана». Это универсальный инструмент ясности. Теперь два слова, которые часто путают. «Легамре» и «лехалутин». Оба значат «полностью», «совершенно», но оттенки разные. «Лехалутин» – слово более формальное. Его услышите у врачей, юристов, в документах. «Зе лехалутин такин» – это совершенно нормально. «Легамре» – слово разговорное, мягкое и очень повседневное. «Ани мавинаутха легамре» – «я тебя полностью понимаю». Или «зе барур легамре» – это совершенно ясно. Эти выражения – маленькие ключи,

0: которые помогают понимать иврит уверенно и точно.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

Imagine when I go off the stars in

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Сегодня во вторник продолжается проверка сообщений, которые, я напомню, потрясли весь Израиль. Обвинение в неподобающем обращении с ранеными военнослужащими ЦАЛя в Хайфском медицинском центре «Рамбам» переросли в жесткую полемику. Скандал начался с публикации, где утверждалось, что отдельные сотрудники клиники допускали унизительное отношение к раненым. Поводом для начатой Минобороны проверки стали сообщения в соцсетях от активиста, брата военнослужащего, находящегося в реанимации. Автор публикации пожаловался на закрытые двери отделения, халатность медперсонала и отдельно возмутился арабоязычной ночной сменой. На данный момент подобные претензии поступили только от одной семьи. В это же время министр обороны Израиля Исраэль Кац и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир жестко отреагировали на сообщение о вероятном ненадлежащем отношении к раненым бойцам ЦАЛя в больнице Рамбам. Глава оборонного ведомства назвал опубликованные свидетельства, цитирую, «чрезвычайно серьезными», подчеркнув, что героические защитники страны и их близкие заслуживают только глубокого уважения и лучшего ухода. Кац поручил армии обороны Израиля провести экстренную проверку и пообещал, что любые нарушения со стороны медицинского персонала не останутся без жесткого ответа. В свою очередь Итамар Бен-Гвир заявил, что при подтверждении фактов произошедшее станет тяжелейшим скандалом, затрагивающим каждого гражданина государства, и потребовал немедленных разбирательств.

Администрация Дональда Трампа не считает критичным публичный отказ премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху от 15-пунктного плана по сектору Газа. Как передает издание Axios, в Белом доме расценивают жесткие заявления главы правительства как элемент внутренней политики, пока Цаль соблюдает фактическое сдерживание и снижает интенсивность ударов. Параллельно с этим спецпосланник Совета мира Николай Младена в эфире 12-го телеканала израильского телевидения пояснил, что обязательный отвод израильских сил, занимаемых рубежей за желтую линию, произойдет исключительно после подтвержденного разоружения местных группировок. Скандал в партии демократы Яира Голана. Эйнау Цангаукер, мать бывшего заложника Матана Цангаукера и главная активистка из улицы Каплан в Тель-Авиве, заявила, что лидер партии Яир Голан нарушил данное ей обещание и отказался предоставить бронь в верхней части своего избирательного списка. По ее словам, она полностью выполнила условия негласных договоренностей, снизила публичную активность и не рассматривала альтернативные варианты. Однако политик изменил свое решение. В ответном же обращении Голан взял на себя полную ответственность за эмоциональную боль, причиненную активистке, и объяснил свой шаг отказом от использования личных квот из уважения к результатам праймерис и выбору 113 тысяч членов его движения. Несмотря на отмену гарантированного места, он предложил Цангаукер ключевую роль в своей кампании и призвал ее остаться соратницей, цитирую, «в борьбе за будущие реформы». Правоохранительные органы обращаются за помощью гражданам в связи с исчезновением 53-летнего жителя Холона Итая Хаима Меира Багдади. Мужчина пропал еще 3 августа. В последний раз его видели в Бней-Браке, после чего связь с ним прервалась. Согласно ориентировке полиции, мужчина имеет рост 1 метр 85 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и обрит наголо. На момент исчезновения он был одет в рубашку, шорты и летние шлепанцы. Все, кому что-либо известно о возможном местонахождении Итая Багдади или кто заметил человека с похожими приметами, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефону 100. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 11 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам.

0: открытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: наскочит. Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Если израильтянин говорит, что идет купить книгу, скорее всего, речь идет об одном из двух магазинов – Стиматский или Цомет Сфарим. Уже много лет именно эти сети занимают центральное место на книжном рынке Израиля. Их магазины можно встретить в крупных городах, торговых центрах, на вокзалах и центральных улицах по всей стране. Стиматский появилась еще в 1925 году, задолго до создания государства. Небольшой книжный магазин в Иерусалиме со временем превратился в крупнейшую книжную сеть страны. Цомет Сфарим значительно моложе. Сеть была основана в начале 2000-х годов и быстро стала серьезным конкурентом, изменив правила игры на книжном рынке. Многие израильтяне хорошо помнят знаменитые книжные акции, благодаря которым покупка нескольких книг сразу стала почти национальной привычкой. Правда, сегодня на полках можно найти не только книги. Настольные игры, канцелярские товары, подарки и сувениры давно стали частью ассортимента обеих сетей. Несмотря на развитие интернет-торговли и электронных книг, Стиматский и Цомет Сфарим продолжают оставаться популярными, в том числе среди молодежи. Наверное, потому что книжный магазин – это не только место для покупок. Это пространство, где можно случайно открыть незнакомую книгу, найти подарок или просто провести несколько минут среди историй, которые ждут своих читателей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: подключала к компьютеру, подходи.
1: Так я не писала никакие биты, я просто, я уроки делала.
2: Убирай это все.
1: Включи интернет назад, мне по урокам надо.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Бескомпромиссная установка на защиту северных и восточных границ. Армия обороны Израиля не намерена покидать позиции на юге Ливана и Сирии, даже если с подобными требованиями выступят Соединенные Штаты. Такое резонансное заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что сохранение военного присутствия на данных рубежах напрямую создает новую стратегию национальной безопасности страны. По его словам, израильские силы продолжают контролировать буферные зоны, исключая нахождение гражданского населения вблизи границ. Кроме того, Кац категорически отверг возможность возвращения перемещенных ливанских жителей в их дома в приграничной полосе, жестко отметив, что армейские подразделения намерены блокировать любые подобные попытки. На фоне растущих слухов о состоянии здоровья верховного лидера Исламской Республики президент страны Масуд Пазышкиан заявил о проведении длительных переговоров с Муджтабой Хаменеи. По словам главы государства, их встреча продолжалась порядка 7 часов и прошла в позитивном ключе. Главными темами обсуждения якобы стали углубляющийся экономический кризис, преодоление международных санкций, а также вопросы занятости и обеспечения населения жильем. Пазышкиан особо подчеркнул, что ключевым призывом руководства стало, цитирую, «сохранение национального единства перед лицом внешнего давления». Это заявление прозвучало на фоне длительного отсутствия Хаменеи на публике, что вызвало волну слухов о его дееспособности и реальном контроле над ситуацией в стране в условиях текущего геополитического конфликта. По состоянию на 11 августа Муджтаба Хаменеи не появлялся на публике. Финансовые риски для жителей сектора Газа. Старые шекелевые банкноты уже в ближайшее время окончательно потеряют статус платежного средства. С экстренным предупреждением к населению анклава обратилась официальный представитель ЦАЛЯ на арабском языке.

Кела Вавия, заявив, что владельцы устаревших купюр рискуют лишиться всех накоплений. По данным израильских военных, местные группировки знают о выводе денег из обращения и пытаются переложить убытки на граждан. Верхушка выплачивает уходящую из оборота наличность местным жителям и рядовым боевикам, оставляя банкноты нового образца себе. В армии обороны Израиля призвали жителей Газы категорически отказываться от зарплаты и расчетов в старых шекелях. В Холоне полицейское расследование серии дерзких июльских преступлений завершилось предъявлением обвинений участникам криминальной группы, среди которых оказался и 16-летний подросток. Следователям округа Айалон удалось полностью доказать причастность задержанных сразу к двум эпизодам. Еще в середине июля нападавшие в масках напали на мужчину возле банкомата на улице Керен-Айасот, похитив 15 тысяч шекелей наличными, а уже через несколько дней угнали электробайк. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали троих местных жителей. Сегодня же полиция направила в суд материалы за совершение группового угона и управление транспортом без водительских прав против двух участников, а в отношении третьего фигуранта обвинение будет выдвинуто уже в ближайшие дни. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 11 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс».

0: Резиденс – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Каждый июнь в Израиле проходит праздник, которому уже почти 100 лет. На городских площадях появляются книжные павильоны, писатели встречаются с читателями, издательства представляют новинки, а тысячи людей уходят домой с пакетами книг. Это неделя ивритской книги «Шавуа Сефер Айври». Ее история началась в 1926 году, когда издательница Браха Пелли организовала на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве однодневную книжную ярмарку. Цель была простой, но важной – познакомить читателей с книгами, написанными на возрожденном иврите. Идея оказалась настолько успешной, что со временем один день превратился в национальный праздник книги, который ежегодно проходит по всей стране. За десятилетие через неделю книги прошли поколения израильских писателей. Здесь представляли новые романы и сборники стихов, устраивали литературные дискуссии, встречи с авторами и автограф-сессии. Конечно, сегодня книгу можно заказать через интернет за несколько секунд, но неделя ивритской книги по-прежнему собирает тысяч людей по всей стране. Возможно, потому что этот праздник давно стал не только праздником литературы, он напоминает о времени, когда современный иврит только возвращался к жизни, а каждая новая книга была еще одним доказательством того, что язык древнего народа снова звучит на улицах, в домах и в школах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

что день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Бескомпромиссная установка на защиту северных и восточных границ. Армия обороны Израиля не намерена покидать позиции на юге Ливана и Сирии, даже если с подобными требованиями выступят Соединенные Штаты. Такое резонансное заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что сохранение военного присутствия на данных рубежах напрямую создает новую стратегию национальной безопасности страны. По его словам, израильские силы продолжают контролировать буферные зоны, исключая нахождение гражданского населения вблизи границ. Кроме того, Кац категорически отверг возможность возвращения перемещенных ливанских жителей в их дома в приграничной полосе, жестко отметив, что армейские подразделения намерены блокировать любые подобные попытки. На фоне растущих слухов о состоянии здоровья верховного лидера Исламской Республики президент страны Масуд Пазышкиан заявил о проведении длительных переговоров с Мадштабой Хаменеи. По словам главы государства, их встреча продолжалась порядка 7 часов и прошла в позитивном ключе. Главными темами обсуждения якобы стали углубляющийся экономический кризис, преодоление международных санкций, а также вопросы занятости и обеспечения населения жильем. Пазышкиан особо подчеркнул, что ключевым призывом руководства стало, цитирую, «сохранение национального единства перед лицом внешнего давления». Это заявление прозвучало на фоне длительного отсутствия Хаменеи на публике, что вызвало волну слухов о его дееспособности и реальном контроле над ситуацией в стране в условиях текущего геополитического конфликта. По состоянию на 11 августа Муштаба Хаменеи не появлялся на публике. Финансовые риски для жителей сектора Газа. Старые шекелевые банкноты уже в ближайшее время окончательно потеряют статус платежного средства. С экстренным предупреждением к населению анклава обратилась официальный представитель ЦАЛЯ на арабском языке Элла Вавия, заявив, что владельцы устаревших купюр рискуют лишиться всех накоплений. По данным израильских военных, местные группировки знают о выводе денег из обращения и пытаются переложить убытки на граждан. Верхушка выплачивает уходящую из оборота наличность местным жителям и рядовым боевикам, оставляя банкноты нового образца себе. В армии обороны Израиля призвали жителей Газы категорически отказываться от зарплаты и расчетов в старых шекелях. В Холоне полицейское расследование серии

зверских июльских преступлений завершилось предъявлением обвинений участникам криминальной группы, среди которых оказался и 16-летний подросток. Следователям округа Айалон удалось полностью доказать причастность задержанных сразу к двум эпизодам. Еще в середине июля нападавшие в масках напали на мужчину возле банкомата на улице Керен-Айасот, похитив 15 тысяч шекелей наличными, а уже через несколько дней угнали электробайк. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали троих местных жителей. Сегодня же полиция направила в суд материалы за совершение группового угона и управление транспортом без водительских прав против двух участников, а в отношении третьего фигуранта обвинение будет выдвинуто уже в ближайшие дни. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 11 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно.

0: Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле трудно найти человека, который никогда не слышал о молодежных движениях. Цуфим, Бне Акива, Анор Аовед Веаломед, Ашумера Цаир. Эти названия знакомы нескольким поколениям израильтян. Для одних это воспоминания о походах, кострах и летних лагерях. Для других – друзья, с которыми они познакомились еще в детстве. Но роль молодежных движений в Израиле всегда была гораздо шире обычного досуга. Многие из них появились еще до создания государства и участвовали в формировании будущего израильского общества. Их воспитанники создавали кибуцы, осваивали новые земли, а позже становились военными, общественными деятелями, политиками и руководителями страны. Особенность израильских молодежных движений заключается в том, что значительную часть работы здесь ведут сами подростки. Старшие участники становятся мадрихим, наставниками для младших ребят, организуют мероприятия, проводят занятия и учатся принимать решения. Для многих это первый опыт настоящей ответственности. Сегодня в молодежных движениях Израиля состоят сотни тысяч детей и подростков. Помимо походов и лагерей, они участвуют в волонтерских проектах, общественных инициативах и помощи местным общинам. Наверное, поэтому молодежные движения остаются важной частью израильской жизни. Для многих именно здесь начинается первый опыт лидерства, самостоятельности и ответственности за других людей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Президент США Дональд Трамп назвал претензии иранской стороны на выплату военных компенсаций, цитирую, «абсолютно недопустимыми». Президент США отметил, что тема репараций никогда не фигурировала на консультациях и в ответ распорядился выдвинуть масштабные встречные иски. Вашингтон намеревается потребовать от руководства Исламской Республики возмещение ущерба за гибель и ранение тысяч американских военнослужащих в конфликтах прошлых лет и атаки с применением самодельных бомб. Кроме того, в переговорный пакет войдут требования выплат семьям сотен тысяч погибших участников антиправительственных протестов. По словам Трампа, эти условия отныне закреплены как обязательный пункт для всех будущих контактов с иранской стороной. Сегодня, 11 августа, представители арабского медицинского персонала больницы Рамбам выразили глубокое возмущение и боль, цитирую, из-за выдвинутых в их адрес обвинений в ненадлежащем уходе за ранеными солдатами. Врачи и медсестры заявили, что работают, цитирую, круглосуточно на пределе сил, оказывая квалифицированную помощь абсолютно всем пациентам без какого-либо разделения. По оценке медработников, прозвучавшие претензии являются опасной политической спекуляцией, которая, по их словам, не имеет связи с реальностью и оскорбляет сотни профессионалов, ежедневно спасающих жизни. В коллективе Рамбам подчеркнули, что арабские и еврейские медики работают как единая команда, а попытки очернить их труд и посеять вражду наносят прямой удар по всей системе здравоохранения и общественному согласию. Крупный коррупционный скандал в электрической компании «Хеврат Хашмаль». Отдел по борьбе с мошенничеством прибрежного округа полиции раскрыл схему хищения 5 миллионов шекелей. По делу задержаны несколько сотрудников самой компании. Согласно материалам расследования, злоумышленники наживались на нелегальном погашении и списании чужих долгов за электричество. Тайная проверка продолжалась несколько месяцев и перешла в открытую фазу. Суд уже удовлетворил повторное прошение правоохранительных органов, продлив содержание под стражей главного фигуранта еще на 4 дня для проведения дальнейших следственных действий. Готовность оперативно направить любую необходимую помощь Колумбии, пострадавшей вчера от разрушительного землетрясения магнитудой 7,4, выразило внешнеполитическое ведомство Израиля. Глава МИД Израиля Гидеон Сар в социальной сети X обратился к колумбийскому коллеге, заявив о полной поддержке в ликвидации последствий стихии. К тому же израильские специалисты уже имеют свежий опыт работы в регионе. В прошлом месяце трехнедельная гуманитарная миссия помогла соседней Венесуэле после аналогичного бедствия. Ракавит Исраэль предупреждает о масштабных изменениях в движении поездов на севере страны с 20 по 22 августа. В связи с проведением экстренных работ по модернизации железнодорожного полотна будет полностью приостановлено сообщение на участке между Хайфой, Акко и Наарией. На этот период временно закроются станции Наария, Акко, Кармель, Афула и Бейт-Шеан. Поезда южных направлений

Они будут курсировать только до станции ХФМРК Сашмона. Для удобства пассажиров железнодорожная компания организует бесплатные автобусы и увеличит количество регулярных маршрутов. Движение поездов в полном объеме восстановится уже в воскресенье 23 августа в 4 часа утра. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 11 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Когда Давид Бен-Гурион говорил о будущем Израиля, он часто повторял: «Судьба страны во многом зависит от развития Негева». Сегодня одним из символов этой идеи является университет имени Бен-Гуриона в Бершеве. История университета началась в 1969 году. Тогда он назывался Университетом Негева и должен был стать не только образовательным учреждением, но и двигателем развития юга страны. После смерти первого премьер-министра Израиля университет получил имя Давида Бен-Гуриона, который видел в Негеве ключ к будущему государства. За несколько десятилетий университет превратился в один из ведущих исследовательских центров Израиля. Здесь работают ученые мирового уровня, а исследования ведутся в самых разных областях. От медицины и экологии до инженерии и высоких технологий. Особую известность получил медицинский факультет университета, тесно связанный с больницей «Сорока», крупнейшим медицинским центром юга страны. А в последние годы Бершева стала одним из центров израильской кибериндустрии, и университет сыграл в этом важную роль. Сегодня здесь учатся десятки тысяч студентов со всей страны и из-за рубежа. Для многих молодых израильтян именно университет становится первым знакомством с Бершевой и Негевом. Многие остаются здесь на годы, а некоторые связывают с югом страны свою дальнейшую жизнь. Университет имени Бен-Гуриона остается одним из самых ярких примеров того, как образование способно менять не только судьбы людей, но и целые регионы. Именно такую роль когда-то отводил Негеву Давид Бен-Гурион. И спустя десятилетия его идея продолжает воплощаться в жизнь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете.

0: За Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Президент США Дональд Трамп назвал претензии иранской стороны на выплату военных компенсаций, цитирую, «абсолютно недопустимыми». Президент США отметил, что тема репараций никогда не фигурировала на консультациях и в ответ распорядился выдвинуть масштабные встречные иски. Вашингтон намеревается потребовать от руководства Исламской Республики возмещения ущерба за гибель и ранение тысяч американских военнослужащих в конфликтах прошлых лет и атаки с применением самодельных бомб. Кроме того, в переговорный пакет войдут требования выплат семьям сотен тысяч погибших участников антиправительственных протестов. По словам Трампа, эти условия отныне закреплены как обязательный пункт для всех будущих контактов с иранской стороной. Сегодня, 11 августа, представители арабского медицинского персонала больницы Рамбам выразили глубокое возмущение и боль, цитирую, из-за выдвинутых в их адрес обвинений в ненадлежащем уходе за ранеными солдатами. Врачи и медсестры заявили, что работают, цитирую, круглосуточно на пределе сил, оказывая квалифицированную помощь абсолютно всем пациентам без какого-либо разделения. По оценке медработников, прозвучавшие претензии являются опасной политической спекуляцией, которая, по их словам, не имеет связи с реальностью и оскорбляет сотни профессионалов, ежедневно спасающих жизни. В коллективе Рамбам подчеркнули, что арабские и еврейские медики работают как единая команда, а попытки очернить их труд и посеять вражду наносят прямой удар по всей системе здравоохранения и общественному согласию. Крупный коррупционный скандал в электрической компании «Хеврат Хашмаль». Отдел по борьбе с мошенничеством прибрежного округа полиции раскрыл схему хищения 5 миллионов шекелей. По делу задержаны несколько сотрудников самой компании. Согласно материалам расследования, злоумышленники наживались на нелегальном погашении и списании чужих долгов за электричество. Тайная проверка продолжалась несколько месяцев и перешла в открытую фазу. Суд уже удовлетворил повторное прошение правоохранительных органов, продлив содержание под стражей главного фигуранта еще на 4 дня для проведения дальнейших следственных действий. Готовность оперативно направить любую необходимую помощь Колумбии, пострадавшей вчера от разрушительного землетрясения магнитудой 7,4, выразило внешнеполитическое ведомство Израиля. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в социальной сети X обратился к колумбийскому коллеге, заявив о полной поддержке в ликвидации последствий стихии. К тому же израильские специалисты уже имеют свежий опыт работы в регионе. В прошлом месяце трехнедельная гуманитарная миссия помогла соседней Венесуэле после аналогичного бедствия. Ракевет Исраэль предупреждает о масштабных изменениях в движении поездов на севере страны с 20 по 22 августа. В связи с проведением экстренных работ по модернизации железнодорожного полотна будет полностью приостановлено сообщение на участке между Хайфой, Акко и Наарией. На этот период временно закроются станции Наария, Акко, Кармель, Афула и Бейт-Шеан. Поезда южных направлений будут курсировать только до станции Хайфа-Мерк. Кассашмона. Для удобства пассажиров железнодорожная компания организует бесплатные автобусы и увеличит количество регулярных маршрутов. Движение поездов в полном объеме восстановится уже в воскресенье 23 августа в 4 часа утра. И далее говорим о погоде. Сегодня, во вторник, 11 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки

плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана, круиз, приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Имя Иуда Манора известно не каждому за пределами страны, но его стихи знакомы практически любому израильтянину. Манор родился в 1941 году в Беньямине и стал одним из самых значимых авторов в истории израильской песни. За свою жизнь он написал более 1000 произведений. Многие из них давно стали частью национальной культуры, а некоторые воспринимаются почти как народные. Среди самых известных – «Ахия Цаир», «Ямей Беньямина», «Брош», «Энли Эрец Ахерет» и многие другие песни, без которых трудно представить израильский музыкальный репертуар. Особое место в его творчестве занимает память о младшем брате Иуде, погибшем во время войны на истощение. Эта утрата оставила глубокий след в жизни Манора и нашла отражение в целом ряде его произведений. Помимо собственной работы, он перевел на иврит сотни пьес, мюзиклов и музыкальных сочинений, открывая израильской публике мировую культуру. В 1998 году Эуд Манор был удостоен премии Израиля за вклад в развитие ивритской песни. Манор обладал редким даром говорить о личном так, что оно становилось близким миллионам людей. В его произведениях воспоминания о Беньямине, семейные истории, любовь, боль утраты и надежда со временем превратились в часть общей израильской памяти. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максаней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: День рождения в сети Максаней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Открытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Задолго до того, как Израиль стал страной стартапов и высоких технологий, здесь пытались решить гораздо более простой вопрос. Как выращивать урожай на этой земле? Ответы на него уже более 100 лет ищут ученые Института Вулкани, главного сельскохозяйственного исследовательского центра страны. История института началась в 1921 году, когда агроном Ицхак Элазари Вулкани создал первую сельскохозяйственную опытную станцию. Со временем она превратилась в один из ведущих исследовательских центров Израиля и мира. На протяжении десятилетий здесь разрабатывали новые сорта фруктов и овощей, совершенствовали методы орошения, изучали способы экономии воды и искали решения для сельского хозяйства в условиях жаркого и засушливого климата. Среди разработок института известные сорта дыни, галия, мандарина ори, манго майя, оливок барне и многие другие сельскохозяйственные культуры, которые выращивают не только в Израиле. Именно здесь на протяжении многих лет создавалась научная база, которая помогла израильскому сельскому хозяйству стать одним из самых эффективных в мире. Сегодня ученые Института Вулкани работают над задачами, которые волнуют весь мир: изменением климата, продовольственной безопасности,

жидкостью, сокращением потребления воды и развитием устойчивого сельского хозяйства. История института напоминает нам, даже самые современные технологии иногда начинаются с очень простого вопроса. Как вырастить хороший урожай там, где природа не обещает легких условий? Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент.

0: Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе.

0: Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Не все израильские политики приходят в Кнессет через армию или бизнес. Путь Гилы Гамлиэль начался в студенческом движении. Она родилась в 1974 году в Гедере, в семье выходцев из Йемена и Ливии. Во время учебы в университете имени Бен-Гуриона в Бершеве активно участвовала в студенческой жизни, а позже стала первой женщиной, возглавившей Всеизраильское объединение студентов. В 2003 году Гамлиэль впервые была избрана в Кнессет от партии Ликуд. С тех пор она остается одной из заметных фигур израильской политики. За эти годы она занимала различные министерские должности, отвечала за вопросы социального равенства, охраны окружающей среды, науки и технологий, а также входила в состав правительства в разные периоды его работы. Но, пожалуй, главное в ее биографии другое. Гила Гамлиэль представляет поколение политиков, которое выросло уже в самом Израиле и прошло практически все ступени общественной деятельности – от студенческих организаций до руководства государственными ведомствами. Сегодня ее имя регулярно появляется в новостях, а сама она остается одной из самых опытных женщин в израильской политике. История Гилы Гамлиэль напоминает, что большая политика не всегда начинается в правительственных кабинетах. Иногда она строится в студенческой аудитории, где человек впервые понимает, что хочет влиять на жизнь своей страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Yeah, yeah, Shonda Paul, so me go so then.

Cuenta conmigo, mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле есть немало мест с богатой историей. Но далеко не в каждом история живет не только в музеях и памятниках, а в самих людях. Зихрон Яаков был основан в 1882 году участниками первой алии и стал одним из первых еврейских сельскохозяйственных поселений в Эрец-Исраэль. Первые годы оказались непростыми. Поселенцы боролись с болезнями, нехваткой воды и тяжелыми условиями жизни. Большую помощь молодому поселению оказал барон Эдмунд де Ротшильд. В честь его отца Яакова и было названо поселение Зихрон Яаков – память о Яакове. С именем Ротшильда связано и развитие местного виноделия. Сегодня этот район считается одним из главных винодельческих центров Израиля. Здесь работают как крупные винодельни, известные по всей стране, так и небольшие семейные хозяйства. Одной из визитных карточек Зихрона стала пешеходная улица Амиаздим. Старинные каменные дома, художественные галереи, кафе и винные бары ежегодно привлекают сюда тысячи туристов. В последние годы поселок стал известен и благодаря гостиницам высокого уровня, таким как «Эльма» и «Гордония». Но жители Зихрона любят говорить о другом. Здесь до сих пор живут потомки семей, которые стояли у истоков поселения больше 140 лет назад. Недаром существует местная шутка. Если ты не представитель хотя бы пятого поколения жителей Зихрона, то ты все еще считаешься новичком. Наверное, именно поэтому Зихрон Яаков занимает особое место на карте Израиля. Здесь история первых поселенцев остается не только частью прошлого, но и частью повседневной жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348

0: шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В израильской политике немало людей с необычными биографиями. Но путь Юлии Эдельштейна выделяется даже на этом фоне. Он родился в 1958 году в Советском Союзе и был одним из участников еврейского движения, добивавшегося права на репатриацию в Израиль. В начале 80-х годов Эдельштейн преподавал иврит и участвовал в деятельности, которую советские власти считали нежелательной. В 1984 он был арестован и приговорен к 3 годам лишения свободы. В Израиле Эдельштейна относят к числу узников Сиона – советских евреев, которые подвергались преследованиям за свою связь с еврейским движением и стремление репатриироваться в Израиль. После освобождения он совершил алию. Здесь Эдельштейн прошел путь от общественного деятеля до одного из самых известных политиков страны. На протяжении многих лет он представлял партию Ликуд в Кнессете, занимал министерские должности, а в 2013-м был избран председателем Кнессета и оставался на этом посту почти 7 лет. В последние годы имя Эдельштейна вновь часто появляется в заголовках новостей. Он возглавлял комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне и участвовал в подготовке предложений по одному из самых острых вопросов израильской политики – закону о призыве ультраортодоксов. Сегодня Юлия Эдельштейна знают как опытного политика, но его биография напоминает и о другой странице истории – поколении советских евреев, для которых право жить в Израиле когда-то было не данностью, а мечтой, за которую приходилось бороться. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Радіо Музика 106.4 FM.
1: Шиш. Girl, I'm about to have a

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

FM.